0: у нас появились новости про больного.
1: Сей день, Дэфа. Сей день.
0: Но новости не очень хорошие. Есть одна очень плохая новость.
1: А?
0: Она пала в кому. Если дальнейшее лечение будет плохое, то, скорее всего, она останется в коме.
1: Это что значит?
0: А она больше не сможет ходить. И нам нужно помолиться за нее, чтобы в дальнейшем у нее все было хорошо.